0: Voici
1: Dungeon.
0: Trois crocs et deux fois.
1: Dungeon.
0: C'est la yombe. Y'a ce qu'on a. Здесь я вырос, братцы, здесь мне пришли. Любят здесь
1: тупо.
0: Или
2: сам дек.
0: Семена мать родная, рядышком. К островам зеленым можно вброс. Неизвестный город, и нет здесь ни одной. Здесь моя, здесь мой родной.
1: Эй, Дунжен, Хаус,
0: мясо, комбинат по заводскому. То, что пригласят или нальют. Вот мой родной по заводскому. Я иду пустой, подвести мой карман. Все же рад, что возвращаюсь, но понятно, как вина. Казахский знакомый автобус номер 5. Кстати, в этот очень сложно влезть. Здесь как в банке еду я. Но все же, елки-палки, люблю я
1: кровь.
0: Это не Одесса и даже не Ростов. Но скажу вам честно и даю все 100. Здесь ничуть не хуже, как ты не крути. Вам любовь к Богу это подтвердит.
1: Мясо,
0: комбинат по заводскому. Точно пригласят или нальют. Вот мой одной по заводскому. Я иду пустой, ходит синий твой карман. Я все же рад, что
3: возвращаюсь. Sorry to do it to you. We have a mother of virus.

0: Yes.
1: Dungeon House.
0: Mm-hmm. Baton.

0: semen.
1: Bad cock.
2: Master.
1: Suck
2: dick.
1: Stick.
2: Master.
1: Gay.

0: Full massive.
1: И дарованы.
2: Next door.
1: Я в тебе совсем не.
2: Coming.
1: Хоть стоишь. Закрывай глаза.
2: Stick.
1: Досчитай до десяти. Здесь сбываются мечты.
2: You can be one, two, three.
1: Закрывай глаза.
2: Stick.
1: Досчитай до десяти. Я узнала все черты.
0: Master.
1: Точно.

Stickfinger. Boy.

0: No, I don't do anal.
1: Quick time.
0: Full master.

Swallow my cum. Oh, oh, oh, oh.

0: Не так всяко, но как раз, чтобы накинуть груз на
1: секс.
0: Под пианино из 2010-го, как квест Эплакинов.
1: Эй, ну,
2: 2
1: кокс.
0: Десятый,
1: за... Семен, 300 баксов.

18. Прошу, ностальгия, клешки, не тянется в окошко. My call. Знакомая, да тошно ты рвота. Весь на выпускну, теха, третий курс, бой, горота. 300. Лет как отпустила, хоплик. 100. Лет уже не слушает. Full master. Солнце так же красивый тебе, как бой задира. Все еще красивый тебе, как бой задира. 300. Лет как отпустила, хоплик. 100. Лет уже не слушает. Full master. Солнце так же красивый тебе, как бой задира. Все еще красивый тебе, как бой задира.

0: секс.
1: Фон магию пою.
0: 300 Boy, 300, 100, full master.

are fucking coming. Слева было справа тяги. Загадал желание. Порвал тех бомбов. Взорвал как. Я катаю. Нам не получится. Получите.

0: Там было другое.
1: Данжин.
0: Другая совсем.
1: My calm.
0: Yeah. Там Maggot. Свернувшись кольца, шипели.
1: Stick finger.
0: Едва. Там было безумно.
1: Horny.
0: Там обрывалось.
1: Your hand.
0: Там было.
1: Do anal.
0: Больно. Ведь не было.
1: Loop it up.

0: and 300 baht.
1: Ты не приговор, ты не виноват, виноват.
0: Darkom,
1: десятый подряд виноват лишь.
0: My ass.
1: Все стало новое,
0: party.
1: Стало больше проблем.
2: Что же делать, как же быть, если темный город в клетке?
0: Party.
2: Что же делать, как же быть, если...

0: И этапом из
1: сердца
0: немерено лежит на шоулах тяжкий.
2: Next door, semen.
3: Fisting
2: ass.
0: Но не очко.
3: Really? $300.

0: vor der Knungse.
1: Tag.
2: Latex Glove.
0: Тонка. И все, что недолго. Моя.
3: Ass.
0: На.
4: Я... Fuck Leatherhead.
0: Здесь.
4: Хоть fuck Slave.
0: Как мне твоя...
2: Bondage.
0: Нужна.
2: Next door, semen.
0: Этапом из лежит на шоу тяжкий.
2: Next door, semen.
0: Хотя я
2: this thing
0: ass. Но не очко.
3: Billy.
2: $300.

0: Just keep
1: calm. Next door, semen. Fisting ass.
2: Billy.
1: $300.

like what you see, like what you see. You know that turns me off.

0: like what you see.
1: Yeah.

0: comment.
1: Я не буду тебя
2: Swallow cup
1: Снова
2: Shack
1: Таскать называть
2: Full master
1: Я не буду
2: Shack pack
1: Я могу
2: So hard
1: Не отдать
2: Rip skin
1: Опять твоё
2: Эй, но
3: We want Gachi Muchi
1: Blend it
2: You know I don't do anal
1: This thing
2: То, что хочу, эй, визатра могу Suck some dick

Testing.

Но настоящая причина, по которой вас отправили сюда, это для того, чтобы провести... Ты побудешь здесь у нас некоторое время для того, чтобы мы произвели... Мы изучим тебя и сделаем какие-то выводы, что с тобой делать. Если...

0: Медленно, верно.
1: Да, они, они все думают, что ты... Господи, боже мой. Ты их провел, шеф. Ты их всех провел. Что два таких парня, как мы, делаем в этом... Надо выбираться отсюда. Я там буду

0: Control Master.
1: Что стучит? Пять минут. Сижу, думаю, но опять ничего не придумаю. Я.
0: Boy next door.
1: Я.
0: Swallow cup.
1: Я.
0: Do you like what you see?
2: Bloody suck dick.
0: 15 ass fucking D.
2: Website. Fuck you. Bloody suck dick.

0: секс.
1: Крыши частных
2: слышат
1: за двором.
3: Bad cock
4: semen
5: in my ass.

0: Туда, где меня ждет
1: Upload.
0: А за ней пустая
1: Pan. Loop it up.
0: Немного и утоплю.
1: Glove in my ass.
0: И айда. Там, где куча
1: Boy next door.
0: Те признают, если
2: Слышь.

0: finger.
1: Website
0: fantasies.
2: Будь уверен, выживу в любой АПК.
1: Next door,
0: do anal.
2: Не ищи для твоего
1: умысел.
0: Faster.
2: Просто привыкай, малый
3: бой.
0: Dungeon Master.
2: Gotta
0: fucking coming. Move your tongue up.
3: Slay.
2: Slay.

0: finger. Fisting.
1: Единственной на свете. Плыву я сквозь
0: finger. Fisting.
1: К единственной на свете. Скорей я добраться хочу. Я здесь, я...

0: Стой,
1: Марас.
2: Непременно найдет, ведь так не бывает.
3: Да, не.
2: Что были потеряны.
4: Слышь!
2: Ведь так не бывает.
3: Да, не.

0: услышит, пусть придет, пусть непременно найдет. Ведь так не бывает, что были потеряны. Ведь так не бывает, что были потеряны.
1: Suction.
2: Nothing.
3: Semen.
2: That's weird.

0: up. Next door.
1: Сегодня.
2: Ganging up.
1: Весь красивый. Мляха.
2: Shit's hot mode.
1: Девчонки увидав его.
0: Bad cock.
1: Застенчиво хихикают.
2: Sometimes.
0: You anal.
3: D.
1: Родителей обняв. Сестру расцеловав.
4: Silly Harrington.
1: We пору встретиться.
0: It's bondage.
1: В шкафу его ждала.
0: Oh, yeah.
1: Одел солдат и обалдел.
0: It's bondage.
1: Ведь мало стало.
2: Fuck!
1: Солдата на...
0: Fantasy.
1: Богата. Разве мог он ожидать такого?
0: Dungeon Master.

0: fucking slaves.
1: Do it.
2: Touch me, no soldier.
3: Stick finger in my ass.
4: Oh, master fan.
5: Oh shit, I'm sorry.
2: Согреется он жгучим от любимой.
1: Ass we can.
2: Чеканит по плацу.
4: Just lube it up.
2: Бойцу, если льется.
6: The semen arsonist.

0: finger in my ass.
1: My ass.
0: My ass.
2: Semen.
3: Абсолютно всерьез ситуация.
0: Секс.
3: Ситуация.
2: Ass.
4: Boy next door.
3: Пойму, ты откуда взялась. Почему, почему она тебя...
0: This thing is...
3: Включается свет, я куда-то лечу. Без тебя...
2: Семена.
0: Do anal.
3: Это медленный яд.
0: Swallow my cum.

0: boy next door.
1: Знаю все давным-давно. По ночам.
2: Do anal
0: sex.
3: Just lube it up.
1: С утра. Для того, чтоб полночь вновь ударать.
0: Fisting.
4: The semen.
5: Boys.
1: Получить легко инфа.
0: Boy next door, boy next door, boy next door.
1: Эта музыка
2: turn me on.

0: Boy Next Door.
1: Слово точное. В нем и радость.
0: Sex Sound.
1: В нем и
0: Finger.
1: У виска.

next door, boy next door, boy next door. Эта музыка. Turn me on. Это coming. Ass. Gay party. Счастливый. Boy next door, boy next door, boy next door. Эта музыка. Turn me on. Это coming. Ass. Gay party. Счастливый.

0: boy next door, Dungeon Master.
1: Cock.
0: Fisting.

Boy Next Door, Dungeon Master. Cock. Legs. Fisting. Boys. Door.

Master. Master. I should be lucky. Take my

Прощай. Маленькая. Прощай.

0: Плюса.
1: Oh yeah. Stick your finger.
0: Душе ближе теплый плюс.
1: Знай. О, oh, мастер.
0: Я к тебе уж не вернусь. Я к тебе уж не вернусь.

Why don't you?

заправил полный бак свою малышку. А ты заправил одеяло в пододеяльник?

Van Darkhold, Jake Martin, or Master Soul.

fist. Fist.

Master. Само собой разумеется. Full Master Love. В порядке. My ass. В порядке тот, когда ты все жопой своей. Жопой своей. Latex bondage. И этой. Bondage. Клянусь, бой, люблю спать, не хочу меняться, после позвони мне. This thing is 300. Клянусь, бой, люблю спать, не хочу меняться, пора.

0: can.
1: Stick your finger in my ass.
2: Кто мечтает быть Dungeon Master, тем очень смелый видно тот, потому что только
1: заболезнь
2: сам. Смелых уважает высота, потому что в самолете от винта.
3: Next door.
2: Он летает самолет.

Вьетнам. Фак ю!

0: last weekend.
1: Swallow my cup.
2: Здорово, я стал где-то тихо.

0: Они стоят с саксом в метро, как будто ждали
1: Gay party
0: целый год.
1: Slaves.
2: Bondage.
3: Latex club.
0: Настают на
3: anal
2: sex.
3: Back up.
2: Come.
0: Слышь, хватают на сек. Крутят педали по

0: Не растерялся, взял его за
1: как.
0: Кап, бокал, кубок мира. Шоу осталось, ирония. Боев нет, зато остались.
2: Чка
0: горела, не потушил. Теперь мы такая жизнь.
3: В этом году было сложно. Теперь не можно.
4: Мы гасим, и нам лень придумать.

Мне щипит глаза, это что когда-то страдали. Или плачу тут я от несбывшихся детей, что меня вынуждали любить.

Dark Advent.

0: Выпьем семена. За любовь.
1: Гудя! Сквозь бас. Ай-ай.

0: Ей-йо, хватай семен.
1: Знаю я, что можем друг друг без друга.
0: Так-так, ей-йо, хватай семен.
1: Ты понимаешь, что мы друг от друга.
0: Так-так, ей-йо, хватай семен.
1: Так,
0: эй, йо, хватай

0: Святуся. Там. Святусь. Скажи, пожалуйста, почему ты всегда смеешься, когда с мальчиками?
1: У меня boy next door. Я всегда

0: с парнями, что они танцуют, как я не поставлю целки, не назову тебя боссом. У меня в банке лимоны, знаешь, ведь я тебя не мальчик, знаешь, я не шучу. В этой жизни
1: fisting ass 300 bucks.
0: Ла-ла-ла под новый как? Каждый дом и телефон. Новая легенда, но кто ты?
1: Boy next door. Меня... fisting ass.
0: У меня
1: boy next door.
0: Я сюда.

Dungeon.

0: гимнасу. Все как ты хочешь. У меня много людей вокруг, но в душе жизнь будто ленты. Скроли каждую ночь со мной.
1: Но на утро опять литр за литром искать. Баду и тиндеры.

Boy, next.

boy.

0: discuss these purposes of signature discussions.
1: Ready?
0: 3, 2, 1.

Yeah.

0: that.
1: Представь, Dungeon Master,
2: что стало бы с той, если бы не заваливал цветами, с словами куча, лился стихами, названивал днями, ему мило, укутанные мечтами, но поменяет
1: Dungeon.
2: И все станет напрасным, розовые глазки вдруг наполнятся красным, и наш прежний
1: бандаж
2: под нетом,
1: наши
2: заледенеют, перейдя
1: в DNA, но...

Все еще.

Kong.

кричали в апреле, чтоб выпал. Это время, что выбыл через не бетонных клуб, но зато все скорлупу, а ацит намечается пивно. Не знаю ключ, но не видит никто. Улица моргнутый небо снесет их, как курица капает. Так вот и взаправду. Может только

0: coming.
1: Начни хотя бы...
2: Suck dick.
1: Ну чё ты такой...
3: No homo.
1: Хватит опять нудить, что я...
2: So fucking horny.
1: Просто раз...
2: Swallow cum.
1: Одно из моих...
2: Gay fun.
1: Я тебе покажу, как сильно ты...
2: Turns me on.
1: Ты весь такой...
2: I don't swallow cum.
4: Spanking ass.
1: Мои

0: skates on.
1: Я тебе покажу, как сильно
0: turns me on.
1: Весь день мне шлёшь
0: deep dark fantasies.
1: И первым просишь
0: get down on your knees.
1: Всегда не забываешь
0: dick, loop it up.
1: Какой молодец, любишь своих
0: fucking slaves.
1: Перед сном мне пока я лежу и вздыхаю
0: Billy Harrington.
1: Yeah,
0: boy next door.

0: arsonist. Suck some dick, suck some dick. Suck some dick, suck some dick. Dick.
1: Ass.
0: Suck some dick, suck some dick. Suck some dick, suck some dick.
2: Поставлено после концерта раньше некоторые сообщили, что дадут только в понедельник из-за гардероба.

0: пожаловать на север. Гей-вебсайт.
1: Три пути. Спанкинг. Suck dick.
2: Я не знаю, что мне делать.
3: Stick your finger fucking deep.
2: Три пути.
1: Спанкинг. Suck dick.
2: А мы просто...
3: Fucking colors.
4: Swallow semen fucking deep.
1: Caring.

0: Com.
1: Боже, храни
2: семена
1: меня.
0: Warning.
1: Ты что рядом с людьми? Язык не вкушал, и ты куришь.
0: Mistake.
1: Для них ты
0: anal.
1: Заплаканный, жалкий.
0: Slave.
1: Ты молец.
0: For dungeon.
1: Вас грешил.
0: Bandmaster.
2: Семена.
1: Семена.
0: Fisting.
2: Fuck!

Шрек за последние тысячи лет. Я лучше, чем Тупак, Бигги, Эминем, Кендрик, Джей Кол, твой батя и даже Лил Памп.

0: bad talks.
1: Ass weak.
2: Coming matter.

0: бой. Да, так.
1: Железный закусил. Если б знать, что в будущем нас ждет, знать, куда
0: Star Fantasy
1: несет.
0: Finger.
1: И хлысты подгоняют.
0: Ass. Boy next door. 300 bar. Boy next door.
1: Я соуста, ты бросил.
0: This thing ass.
1: Не поднялась рука.
0: Boy next door.
1: Я соуста, ты оставил. И твой
0: play. Suck some dick.
1: Чужака.
0: Boy next door.
1: Я соуста.

0: семена.
1: Завтрак, гей, парти, брали под дорожью веса. Не остаться бы лежать на асфальте. Мелькают, чувствую себя. Amazing. Со мною, brothers, за нами,
2: плыть.

0: мучи, мучи.
1: Походу хватит.
2: Расхаживать
1: по хате в халате. Хватит
2: сакаки
1: на выходных.
2: Fisting.
1: Anal. Дай отдохнуть. Харе.
2: Swallow.
1: Плюхи. В воздухе запахло.
2: The semen.
1: Уховик с вехом. Минимал.
2: Spanking. Anal.
1: Дворехово. На двоих
2: под. Penetration.
1: Да и люки.
2: Underbox.
1: Сверху. Проехали. Без доспехов. Похоронили некоторые.

0: входа. Атлетики.
1: Dungeon Master.
0: Уходили на выхлопе.
1: Сахте.
0: На троих.
1: Penetration.
0: Попыхах за фестинг. Движуха. Скейт. Дуром. Хагакуры. Потихоньку.
1: Fucking coming.
0: Кухня.
1: Семен.
0: Car.

kind of sad, I think. I feel kind of sad right now. I don't know why.

0: bad cock.
1: Master of horny.
2: Suck some dick.
0: Boy next door.
2: He's lazy.
0: Yeah. Boy next door.
2: He's lazy.
0: Boy next door.
2: He's lazy. Yeah.
0: Boy next door.
2: He's lazy.
0: Fisting. Bondage. Master.
3: Okay. Я не знаю, почему я решил.
0: Fisting.
3: Может быть, все потому, что весь ходят, блять, по улице со мною. Будь я даже я вас априори выше. Я в жопу долбил.
0: Бой next door.
3: Джин, а я Аладдин.

Geek.fc.

0: Бандичи.
1: Шари, что это?
0: Бандич. Секс парти.
1: О боже, что за
0: бандич? Лейтекс. Бандич. Бандич. Бандич. Бандич.
1: Они всегда на мне. О боже, что за
0: бандич? Лейтекс.
1: Полиция агент.
0: Бандич. Бандич. Бандич.
1: Ему ж купил.
0: О, я.
1: О боже, что за
0: бандич?
1: Майк.
0: Лейтекс. Бандич. Бандич. Бандич. Бандич.
1: Они всегда на мне. О боже, что за
0: бандич? Лейтекс.
1: Полиция агент.
0: Бандич. Бандич. Бандич.
1: Ему ж купил.
0: О, я. Бандич. Gay weaponry. Do anal. Anal, not the boy.

0: алугась.
1: So horny.
0: Бархатный ковер.
1: Yeah. Sex.
0: Весенняя молодость.
1: Fantasies.
0: Дурманила.
1: It's amazing. Dick.
0: Уводила.
1: Ask me.
0: Ow!
1: Suck.
0: Не ветер.
1: Suck some dick.

0: my ass.
1: Fan. Dude. Turns me on.
2: Oh, shit.
3: Да что?
1: Fucking coming.
4: Или отсмеялся я. 300. Вперед. Почему?
1: Do anal.
4: Так.
1: My dick.
4: Опущены. Сколько?
5: Thank you, sir.
4: Все мне достает.
1: Suck.
4: Мне ветер.
1: Suck some dick.

0: страх.
1: Холода, мы встречаем рассвет, укутавшись.
2: As we can.

Coming.

0: тебя.
1: Фэт как?
0: В каких укромных уголках твои?
1: Эй, но.
0: Ее искать я таю от твоих волшебных
2: fucking slaves.
0: И мне так хочется тебе о своих
1: bondage
0: сказать. Я знаю, где живет
1: фэт как?
0: В каких укромных уголках твои?
1: Эй, но.
0: Я искать.

На пачке лаве меняют черный везде сложно. Те, кто выжил, знает. За всех, кого нет с нами. За всех, кто на нас. Половину. Billy Harrington. Папа.

0: Fuck you.
1: Boy next door.
0: Fuck you. Fuck you.
2: Fucking slut.

0: твоему сведению, ему неведом страх, он прогулял вчера ведение, сидит лишь на громче всех ходит он без пока не видит, как же наш ведь против он набрал вчера 8. Он только с теми дружит, кто его хуже. Из боев он берет только и позже. Тут узнал он про турнир с призовым фондом куча. Это даже вроде больше, чем зарабатывает. Настало время, и Серега начал. Минуло 2 недели, как не был
1: позже.
0: Он жертвует, сосредоточившись на
1: семен.
0: Не заполняет он. Скатились, но это все херня, ему насрать на... Ведь скоро наш и станет сказочно богат. Когда я выиграю,
2: что
0: мне даст любая, и буду как богатым и успешным. И наплевай, что в четверти по всем предметам в свете, когда ты

знает, как тратить. Представляя кучу, что мечтают переспать с ним. Такие мысли сильно отвлекают от бойства. Но это ничего, ему не занимать упорство. Собой гордится он, ведь если вы не в курсе, каждый совершает плюс. Знает, научился он, даже выяснил то, что прогуливает всех в клубе или дома. Но тут, о боже, вызвали в школу. Отец узнал про все прогулы с криком и отобрал.

и когда-то шли в бой. Не без вас этот мир стал пустой. Знали и когда-то шли в бой.

0: Master
1: Seaman
0: are coming.
2: Tribune.
3: Пусть небеса для нас гонят.
0: Fingers.

0: get all lit on your
1: cum. It is kicking. Fucking coming.

0: Весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь остров
2: fucking coming.
0: В океане есть остров
2: fucking coming.
0: В океане есть весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь. Там живут несчастные люди.
2: Fucking
0: на лицо ужасные, добрые внутри.
2: Get your ass down from here now,
1: boy next door.
0: Там живут несчастные люди. Что они не делают, не идут.
2: My God.
0: Видно, в их мама родила. Видно, в
2: fucking dungeon.
0: Их мама родила. Что они не делают, не ведут.
2: My cup.
0: Не ловится, не растет.
2: Hey, no.
3: We must pull up our pants.
0: Не жалея слез.
2: Stick your finger in my ass.
0: Не жалея слез.
2: Fuck up, boy.
0: Не ловится, не растет.
2: Hey, no.
0: Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы
2: гитар empty.
0: Взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить.
4: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Как назло на острове нет янтаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. И пропадают зря. На проклятом острове нет янтаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди. И рыдают бедные и пьют беду. В день какой неведомо, в никаком году.

0: The semen.
1: Gay website.
2: Wee.
1: Fisting anal.

0: your suck dick. Suck dick.
1: Fat cock.

глупым в один. Ты не сможешь вернуть, шепчет мне. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это был, но рядом с ним. Я ж тебя так, так думал, ты ждал меня.

0: хочется
1: Bad cock.
0: И не хочется. В руках опять 100 лет.
1: Long latex glove.
0: Да что такое?
2: Fight me, boy.
0: Сказал бы, что ли,
1: Master.
0: Какой? То не отхожу от будильника, но вместо светильника.

0: слышь,
1: Билли Харрингтон.
2: Fuck you.
0: Опозорился. Спять не кругом. Видели за...
2: Finger.
0: Ходишь как?
2: Come.
0: Как им объяснили, что с возрастом...
2: Boss.
0: Происходит, когда снова...
2: Lube it up.

existing ass. Every 300 bucks.

Yeah.

0: gay.
1: George the Lash of the Spanking.
2: My name is Bear.

0: кинулась ко мне, а после пердону сказал, стоял я в шоке 3 часа, но Симен я не пал, сказал, что это
1: Do you like what you see?
2: Мы ебали
1: Fucking
2: nice. А ты
1: From master in my ass.

0: as we can.
1: Строчки и рисовал на мольберте. Вы улыбались всеми зубами.
2: Семена.
1: Текли на
2: long latex glove.

0: Шоном, нам надо немерено
1: бардить.
0: Еще столько же
1: пейно.
0: Мы против
2: за...
0: Если ты сиди ровно и не раздевай. Так вот, наша компания 4 Кок, Жора и
1: Dungeon Master.
0: Сидим, слушаем. Какая-то
2: The Semen
0: Эткин и ретро
1: Fantasy
3: Mr. Aqua
0: Чиж, дырявый Виады Радио Шняга, настроение ниже.
1: Бандич.
0: Пацаны курят. Я листаю
1: гей-вебсайт.
0: Тут мой взгляд упал на рекламу. Фирма
3: Glory Hole.
0: Любое страхование.
1: It's a little bit for everybody.
0: Катастрофы, здоровье. Короче, расширенный
1: Anal.
0: Вдруг что-то щелкнуло во мне. Вот оно, трясущимися
1: пунктами
0: набираю телефон. 4-5. Женский голос.
4: Добрый день, фирма
3: Glory Hole.
0: Подскажите, милая, я насчет
1: leather, tattoo, piercing type.
0: Здоровья.
5: Sign a contract.
0: Делаете взнос, и вы уже клиент страховой фирмы
3: Glory Hole.
1: 300 баксов.
0: Вот, полный комплект в пакете. Травмы, болезни
1: and hot sex.
0: Выплата зависит от тяжести
6: spanking.
0: Можно получить даже
1: latex glove.
0: Кладу
6: pants.
0: Как ни в чем не бывало. Нагано.
1: An artist. Performance artist.
3: A lot of big surprise, guys.
0: А такая тема. Хулиганы, катастрофы.
1: Don't stop.
0: Надо обезопаситься и застраховаться. Вдруг что, а тут тебе на компенсация. Команда оживилась, началась полемика. Кстати, случай был прошлый
6: банкинг.
0: Леня с подельником вскрыл. А там жесткий ультиматум. Валили оттуда, как зебры галопом. Догонку, сука, быстрый жлоб. Слава богу.
1: I don't do anal.
0: А вот у Лёки теперь нет куска
1: anal.
0: Вроде
1: that hurts.
0: И неловко, а можно было бы получить
1: come по секс.
0: Все замолчали, я обвел взором. А что, давайте застрахуем.
1: Boy.
0: Он работает на
3: там
0: всякое случается.
1: Похуй. I say sure, why not?
0: Единогласно, беру отложенные
1: bucks.
0: В охапку. Ёмные документы в папку. Мы страхуем фирме
3: Glory
0: Hole. Серьезное движение. Ой, мама родная, застраховали весь уикенд. Жора на я собираю. Он наш
1: бой.
0: Конечно, мы Жору очень любим, но денег нет. Короче, решили сломать Жоре. Жора сопротивлялся.
1: Don't touch me there.
0: Вдвоем держали жертву, купе ломал. Груз

0: Нет, братва согласно закивала. Лидер, покурили и распили на четверых.
1: Да Симин.
0: Просто наводи только правильную движуху. За Саргуль, за Саргуль.

0: anal,
1: с этой
0: мастер,
1: мне приятней,
2: лоб,
0: как,
1: под на кровать,
0: oh.
1: Я не знаю,
3: Tactic.
1: Готов послать их,
3: Dance,
0: and
3: real mess,
0: особенно,
3: Dance,
0: берегите свои,
3: oh.
0: Возможно,
3: penetrations,
0: у микрофона,
3: real game,
0: Алишер,

0: Heck is some damage.
1: This semen.
2: Fuck you.
3: Fuck maggot.

it again. Foreplay. I'll come all over you. I'm so bored.

0: старом
1: Finger.
0: Слышал, что больно, но не думал, насколько. На общем
1: Next door,
0: паскуда, куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает, передавила. Ненавидишь, но безумно

0: Кажется, что их пустым глазам не хватает только
1: семена свалов.
0: Стал уже в два раза больше, нормально
1: стул
0: спадает. Поклялся никого не убить. Отлично, значит, психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы танец
1: Subject.
0: От тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, неодинокой стабильности. Сколько ты будешь
2: Spanking.
0: На дне дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так в слезах не умчится, умные предки обрубив, примут.

0: одиночестве ты
1: бой
0: становится
1: бандимастер,
0: ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев, бабочек? И сделал вывод, что это перемешку с человеческой
2: семенной.
0: Уже не важно, как будет выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитыми и жизненным опытом. Не спеша начнете
1: быть
0: аккуратным. Возможно, а возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко то светлое, но и боль встретить нет риска.

0: disease.
1: Я знаю.
0: You like what you see?
1: Не смущайся на стене.
2: The semen.
1: Она осталась от
0: master.
1: А помнишь, мы в школе
0: performance artist.
1: Смотрели вместе. Я тебя сыграю, Цоя. Это мой плейлист для

0: удалять открытые закладки. А помнишь, ты послал он, когда я сак сам тебе приклятый доте. Че ты косишься на
1: мне? Деньги надо.
0: Не будет против. Сядь, сядь мне на
1: лекарь.
0: Сядь, сядь мне на
1: лекарь.
2: Нико, Нико.
3: Ты мне оставил
1: Данжен
3: Лилипутские дикпики. Кидал подборку из
1: веб-сайт.
3: Да, вы сегодня лично. Я буду черным.

0: Fat cock.
1: Sad, sad man.
0: Fat cock.
2: I don't know.

Дури. Граждан звуковой стеной, непробиваемой, хоть и невидимой. Музыка всегда со мной. Since he's always ready to make some noise. Дури.

все в тело смоем из распада. Музыка всегда со мной. Сенси из умы своей мере собой. Подражу звуковой стеной. Непробиваемой кожи невидимой. Музыка всегда со мной. Сенси из умы своей мере собой.

0: Dungeon Master. Might have come.
1: Bondage.
2: Bond slaves.

0: кабинет.
1: Ой.
0: Горит, словно
1: ass. Без fisting.
0: На
1: my car.
0: Забывший
1: boy next door.
0: Так похож. Знаю, нелегко в твоей стать безумство бездной. Но у нас
1: gay party.
0: Впереди.

Toxic, yeah, this ain't no. With all that toxic, it's love.

Yeah, I think we need to let the ball talk.

0: поставим на всю. Не спят, кто
1: pull up our pants.
0: Вы простите,
2: my car.
0: А потом
3: suction.
0: Говорит до утра. Это
2: dick in my ass.
0: Это
2: dick in my ass.
0: Звук поставим.

0: brother.
1: Знаю, будем до утра.
2: Hot sex.
1: Тебя греют мои
2: dicks. Gay sex.
1: Так красиво поднимает
2: fingers.
1: Воздух. Летела с хайпа.
2: Back cock.
1: Солнце уходит.
2: Next door.
1: Кто

0: тебе белый
1: семена
0: подлетает наверх. Я тебя целую, и ты в ответ. Подходи ко мне, только закрывай
1: door.
0: Я хочу стеной. Мы снова пока весь город. Я знаю одно. Просто обещай.
1: Stick your finger in my ass.
0: Никогда не
1: make me come.
0: И еще почаще
1: suck.
0: Буду новой
1: spanking.
0: Ждать и скучать за блеском
1: ass.
0: Будет все, ну а пока
1: this thing is 300 bucks.
0: Двух поставим на всю oh. И соседи не спят. Кто
2: must pull up our pants.
0: Вы простите
1: my come.
0: А потом
3: suck shit.
0: Говорит до утра. Это
1: dick in my ass.
0: Это
1: dick in my ass.

0: кинулась ко мне, а после пердонул, сказал,
1: right.
0: Стоял я в шоке 3 часа, но
2: Semen.
0: Я не
1: fucking
0: call. Сказал, что это
1: really? Do you like what you see?
0: Мы ебали
1: fucking
0: nice. А ты
1: from master in my ass.

0: То, что вылетает из этих студийных после прослушивания на
1: прессе
0: становится тем, чему вторят на телефонах, видит актуальных рингтонов в формате
1: Саксон Дик.
0: На не выше

Açıklayayım. Dayışın.

0: six hot loads.
1: Oh my, my
2: bad cock.
3: My anal.
4: Среди ангелов он
0: гей.
4: О, мама, иди.
0: Six hot loads.
4: О, мама, это
2: bad cock.
4: Украшение.
3: My anal.

0: же так получается,
1: Семена.
0: Быстро кончается, и не так уже
1: Gay website.
0: Нас зовут
1: Boy Next Door.

Локомотив. С крохотным сотком дождь течет обыкновенно, и ты порой

0: нашей игрой, в нашей победе не тени сомнений.
1: Как
0: у меня на груди это свет.
1: You ain't all.
0: Ты и без
1: we.
0: Узнаешь
1: this bondage.
0: Ты один, потому

Oh, gang it up. Oh.

Yeah.

0: начни хотя бы...
1: Suck dick.
0: Ну чё ты такой...
2: No homo.
0: Хватит опять нудить, что я...
1: So fucking horny.
0: Просто раз...
1: Swallow cum.
0: Одно из моих...
1: Gay fun.
0: Я тебе покажу, как сильно ты...
1: Turns me on.
0: Ты весь такой...
1: I don't swallow cum.
0: Да-да-да.

0: шлёшь
1: deep dark fantasies.
0: И первым просишь
2: get down on your knees.
0: Всегда не забываешь
1: dick. Loop it up.
0: Какой молодец. Любишь своих
2: fucking slaves.

январе или в феврале, или еще попозже. Лишь один вопрос, а ты дождаться сможешь, а? На самом одиноком корабле я приду к тебе с клубника в декабре, или в январе, или в феврале, или еще попозже. Лишь один вопрос, а ты дождаться сможешь, а?

0: Slay.
1: Did you come here? Did you come here? Is that
2: boy? Так, когда ты где-то нет никому, да тебе делать, ты заведешь какой-то там, ну,
3: boy next door.
2: Там, не знаю, какие-то речку может делать, ну, с кем разделить, поделиться,
3: bad cock.
2: С кем-то хотелось. Вот идешь и видишь, и ты домой приходишь, а она там сидит, это, на тебя ссорит, от тебя зависит, надеется, что ты вот...
3: Fisting.

and love.

0: Грузи куратит Two Dead Cars Вавилонской Dungeon мертвых Который череда одних черных Колизеи нереализованы Клубе одиноких
1: Real man
0: Заебался ждать
2: My ass
3: Billy Harrington
4: Nice ass

0: Ты fucking slay.
1: В этом Зику урате.
2: Two bad cocks.
1: Вавилонской Dungeon мертвых, который чередает них черных. Я пока тебе пару часов. Но все. Я тебе понимаю, ты однажды.
3: Billy Harrington.

Ah!

Я встречал гей,

0: gab
1: dungeon
0: но гав
1: dungeon
0: но я все равно не узнал а но гав
1: dungeon
0: но гав
1: dungeon
0: но я

0: let's go.
1: Fucking D.

Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah.

0: детка, я не дам тебе. Я не дам тебе душу, максимум, что это может быть чуть больше, если ты.
1: Dungeon Master, Artist.

0: точно так же, как и в вашем
1: Dungeon Master
0: заставляет нас строить этажи, чтоб казаться но за стенами все так же
1: Slaves
0: просят
1: some dick.
0: Отчаяние в глазах скрипят. Мы выдумаем, что
1: Okay.
0: не я
1: Boy next door.
0: Не ты, но

0: Я знаю, что в моем так много
1: slaves.
0: Точно так же, как и в вашем, каждый
1: day
0: день заставляет нас строить этажи, чтоб казаться
1: boss.
0: Но за стенами все так же
1: maggots
0: просят отчаяние в глазах.

I got cake. All right, guys. Yeah.

0: справедливей и добрей выглядит...
1: Нет, не так. Не черные, не белые, не правые, не левые, не длинные, и наоборот. Не темные, не кроткая, если длинна шея, не короткая, а если лысая, то не белобрысая. И наоборот.
2: Никакой возможности, никакой возможности, никакой возможности.

0: Run fast, we can.
1: Put your fucking hands in my ass.
2: Shit.

master.

0: I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices born.
1: Billy.
2: Ты начинаешь открывать пути в космос.
0: Dust ourselves off.
2: Ты собираешься выйти на простор космических.
1: Party.
2: Ты, может быть, попытаешься отдалить и космические.
1: Bad cocks.
2: Все это суждено тебе. Все это предстоит.

Swallow my cock. Yes, we can.

0: Fisting.
1: Просто так, чтобы...
0: $300.
1: Достать, надо стать...
2: Chief boss of this gym.
3: Yes. Next door.
4: They're such good size and all.
1: Они небольшие.
0: Latex gloves.
1: Это бар-бар-бар-барики. Легкие как...
3: Suck some dick.
1: А вы загорят?
0: Dark fantasies.
1: Они небольшие.
0: Latex gloves.
1: Это...

0: скорость или стиль упора или в меру. Это твое личное дело. Твое личное дело. Это личное дело каждого. Принимать то, что приходит, или идти на
1: party.
0: Надеяться на заряженного бля, или на то, как карта ляжет.
1: Existing.
0: Каждого.

I want to see six hot loads.

Coming. Так легко. Coming. Так легко.

No, I don't do anal. Pas de ça. Oh, master.

0: ass we can.
1: Billy.
2: Силы.
1: Хлестыр.
0: That cock's boss.
3: And the semen.
2: И когда у дома.
0: Your nipples.
1: Gay boys in tiny bikinis.
2: А мы сразу после отписки оставим на керамической плитке. Опер.
1: Иди нахуй, да, видение.
2: Мы успели скрыться в неизвестном направлении. Тут те, кто даже на Титанике скажут.
1: Oui, oui.
2: Те, кто наружу.

Yeah.

Come on.

0: Подкастинг
1: в облаках.
0: Dungeon Master.
1: В сапогах. Пропади моя.
0: Next door.
1: Вот он я.
0: That turns me on.
1: Рельсы.
0: Fucking slave. Your finger in my ass.
1: Здесь.
0: Do anal.
1: На гражданке. На какой-нибудь.
2: The spanking.
0: Dick.
1: Снаружи и с изнанки. Сам попробуй изучи.
0: Do you like what you see?
1: Не просто быть собой, когда шагает
0: бой.
1: Только
0: мастер
1: птицы бьется.
0: Fucking coming.
1: И смеется,
0: but
1: ему не удается.
0: Fisting is 300 bucks. Dungeon Master.
1: Где-то течет.
0: I come.
1: Где-то
0: your
1: все ждут.
0: Fucking slaves.
1: Это
0: fuck you.
1: Слегка просто
0: finger
1: щекочет
0: my ass.

0: fucking slaves. Fuck you.
1: Finger
0: my ass.
1: Вперед, назад. It's bondage gay website.
2: Просто сбросил я.
0: Словно six hot loads.
2: На стыках.
0: Fucking deep in ass.
2: Бивает.
0: Dick.
2: Ты поймешь, как...
0: Fucking coming.
2: Deep.
0: Oh master. Deep. Fucking.
2: Где карьера, где...
0: Sex.
2: И как...
0: Oh, boy. Oh yes.
2: Как обманчиво.
0: My ass.
2: Сколько...
0: Come.
2: Сколько...
0: Suck.
2: Сколько...
1: Семена.
0: Fisting.
2: Fuck. И как мало...
0: $100.

Спанкинг. Руку в глаза. Сука, она захмелась навсегда весной. Сука, крючок в руки. Лейка, цел. Вытяни, чуть-чуть, как. А, как вы взяли? Типа, брудай.

0: мазху. Глянь на эту девку табу, не б.у. Я молодая Риви, со мной
1: Hello, brothers.
0: Надуваю губ, мне не нужен филлер. Тверкую на нем
1: и
0: не наколдовала Фиби, но...

0: crisis.
1: Fuck.
2: That's power, son. That's power.
1: It's so fucking deep.

Dungeon 9 o'clock.

Dungeon, Diamond Quad.

0: Van?
1: И тебе вообще кто?
0: Assisting
1: агент или...
0: Мистер Ackworth.
1: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу
0: умереть.
1: Но даю на ассист, который тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
0: Секс.
1: Получается, вплоть до знаешь кого?
0: Anal.
1: Давай серьезно. Если она вдруг потащит тебя на...
0: Gay party?
1: Или, не дай бог...
0: Billy.
1: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
0: Assisting is $100.
1: И на всю эту остальную...
2: Shit.

Fucking cock. Long cock. Ain't no matter. Boy next door.

0: $300.
1: Сдерживаю только никак мой. Устает чинить за
0: власть
1: в раз
0: резину.
1: Причинно-следственная связь, и там все переплетено. Везде с перекон, бездействие при содействии. Убейся, если ты не
0: гей.
1: Если ты не наш, не спасет и чудодейственное. Хотя все переплетено.
0: Next door, sex, latex, love, dick.

0: Сисы.
1: Террор, церковь, казино, картели,
0: дом на
1: дом. Темно, где всей этой системе.
0: Не
1: жили с денег, за концерны делают патент на
0: Latex Love.
1: Здесь не понимая категории.

0: $300.
1: Выше держу
0: дик. Мастер.
1: Бегах люто хочется.
2: Уи-уи.
1: Дуй. На краю осознанные сны.
0: Окей. Секс.
1: Дежавю тут.
0: На фэнбол.
1: И даже народ все так же прыг-скок.
0: Лейтер-клуб.
1: На
0: фэнбол.
1: Монтаж и
0: фист.
1: Стоп. А дальше.
0: Данжал.

Все будут бойня дуа. Стрелец или близнецов тут нету эзотерики, сынок. Идут войной, если у населения токсикоз пусть. Не понимая всех моих теорий, из наследных конспирологов, но у нас

0: does not have.
1: Come on.

0: cock.
1: За лес, так бывает.
0: Top gay sex.
1: Хоть sometimes
2: I rip the skin.
1: Но скажу вам, что зато, зато.
0: That turns me on.
3: I wanna swallow cock.
1: Ты так бывает.
0: Suck some dick.
1: На моем месте каждый.
0: That turns me on.

0: приятный лоб. И открыв чик и нажав на свежую страну, мы отправимся
1: в меня. Дай мне сын, весь исправь ты на меня. Дай мне сын, ни на кого не больше.

тебя, меня. Дай мне синь, две сестры ты. Меня, дай мне синь, ни на кого не больше. Так мы будем каждый день

0: друга освежать. Будем мы друг друга в данжен, будем мы друг друга. Будем на скамейке, даже на мы на эту вместе нажимать. Тихо меня, дай мне синяя. Где сестра ты? Дай мне синяя. Ни на кого не больше.
1: Will you show me? I'd be right happy to.

0: Я бы хотел путешествовать много, лежать на песке или прийти уже все-таки к дуре, не стесняясь. Хочу глядеть на капризное солнце, на небесную
1: тень.
0: Пора ты улыбаться, когда нерожденный сын, будто я ему рад. Но я просто...
1: Hey, no.

0: loves me.
1: Oh. But it's made of all.

0: It's a fucking deal.
1: $300.
2: I push my fingers until my head.

0: heart. All I've got is
1: the lash of the spanking.
0: All I've got is

Gay party up here. Drop a mic, bro.

0: so gay.
1: Over here and service your

master. Make me come. Now! Get up! Master. Make me come.

0: блядь, даже я такой shit делаю. Я типа делаю shit. Ну, хуйню. Рознь как бы и такая shit. Полная хуйня, shit. Честно.
1: Это... Да, это же планета. Материк на планете. Нет, это планета. Вы... А вы? Билли Харрингтон. А вы знаете, что такое? Гей-парти? Да, это мое имя. Ага, понятно.
2: Девушки, а чем вы занимаетесь?

0: Валил семен в небесах.
1: Man.
0: Страницы.
1: Website.
0: Казалось.
1: Shit.
2: The slave.
0: Приходил и.
2: Suck some dick.
1: This half.
0: Превращалось в нелепых.
1: Dungeon. Slave.
0: Прочь уходил.
1: Suction.
0: Сыпались.
2: Семен.
0: Бездарного.
1: Really?
0: Принялись иконы на стенах.
2: Doom.
0: Тогда приходил.
1: Dark home. Bar.
0: И он начинал.
2: And.
0: Фокать. И через час становилось.
1: Better.
0: Спадали.
1: Oh.
0: Смягчались.
2: Leather.
0: Он больше.
2: The slave.
0: Не казался сирым. Отчетливее делался.
2: Like a finger.
0: Он шел на
2: party.
0: И
2: fucking coming.
1: Boy next.

0: А может, не знаю, он был аббатом,
1: фокером,
0: братом, но только была рядом с ним ты.
1: Dark.
0: В дни, когда горь, и в дни, когда
1: сяк.
0: И так
1: упал,
0: обитал,
1: smart stick finger.
0: И спасал их всех.
1: Wolf.
0: Заслонял
1: Master.
0: Собой
1: ass.
0: Человечьего, вечного.
1: Boy. Dark home.

0: existing.
1: И вот пробилась. Однажды не смогла согреться. Дул ветер из
0: Dungeon.
1: И белых акаций. Не смогла
0: Amazing.
1: Подняться. Сидел в постели, и его волосы
2: сели.
1: Он держал и говорил, ну что ж ты, ну что же ты,
0: милый.
1: Тихо ему отвечал. Возьми и начни все сначала. Спасибо тебе, что ты был со мной. Теперь я иное. Теперь я узнаю, о чем песни. И странные длинные тексты. И

0: my horny dick. Gay sex.
1: Bad cock.
0: Latex bondage.

again.

Как?

0: Россия. Через Майкам.
1: Но мы пройдем опасный путь через
0: Майкам.
2: Мы с тобой. Смотри, как...
3: Артист.

0: tongue, swallow cum, do anal,
1: se primerna,
0: stick finger in, make me cum,
1: моя
2: gay heart,
1: центра, а я
0: don't swallow cum,
1: тверди, что неразмеренно,
2: fisting,
1: неправильно, на улице,
0: gay, amazing heart,
1: под ручку с boy next
0: door,
1: пойдем,
0: fisting,
1: часов, поплыл,
0: gay,
1: бандаж, чик-секунд,
0: подкачи,
1: да зажги,

dick.

0: Anal.
1: Dick.
2: Fuck you!
3: I ripped the skin.
0: По выжженной траве, по тонкому льду.
2: Fuck you.
4: Fisting. $300.
0: Я больше, может, не...
3: Rip the skin.
0: А может...
2: It's so...

поля на битях. So horny. Yeah. Три ляма за год. Без охраны. Дам пизды даже без мягкого. Денег много я. Dark hole. Нахуй выкинул диплом. Разношу хлам. Yeah.

0: faster. Boy next door.
1: Okay.
0: Dungeon.

master fisting beef. Horny ass. Fisting. Onions.

0: Do anal.
1: The semen.
0: Boy, suck some dick. Suck some dick.
2: Classy fuck.
0: Do anal.
1: The semen.
0: Man, fisting ass. Fisting ass.
2: Classy fuck. Будет
0: ass.
2: Будет ближе.
0: Latex glove.
2: Я хочу
0: cock.
2: Первый раз. И поэтому
0: ah.
2: Ярко-желтые
0: oui, oui. Master
1: Semen.

0: легко найти.
1: Привет.
0: Где наверняка
2: Banking.
3: И Banking
0: up. День за днем, то теряя, то путая.
3: Dick.

0: stick finger.
1: Pull up our pants.
2: Может быть, за порогом растраченных
0: семен.